В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Максим Ковалев. Данный информационный выпуск был записан 22 июня в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. США и Иран проводят первые переговоры после подписания меморандума о прекращении боевых действий. С июля Япония увеличивает в 5 раз стоимость виз для иностранцев. Сборная Японии на чемпионате мира по футболу разгромила команду Туниса со счетом 4-0. А теперь

Во всем более подробно. Соединенные Штаты Америки и Иран начали первые переговоры после подписания меморандума о понимании с целью прекращения боевых действий. Вице-президент США Джей Ди Венс, спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыли в швейцарский город Бюргеншток в воскресенье. К ним присоединились представители Пакистана и Катара, выступающих посредниками. В меморандуме о понимании США и Иран договорились провести переговоры с целью достижения окончательного соглашения в течение 60 дней. Иранское информационное агентство ТАСНИМ привело слова информированного источника о том, что на совместной фотосессии в начале переговоров иранская делегация отказалась от рукопожатий с американскими представителями. По словам агентства, американская сторона намеренно создавала такие возможности. Вскоре после того, как начались переговоры, президент США Дональд Трамп в социальных сетях заявил, что Иран должен немедленно остановить своих прокси в Ливане от причинения проблем, иначе США снова очень сильно ударят по Ирану. Спикер иранского парламента Галибаф заявил в социальных сетях, что Иран не воспринимает эти угрозы всерьез. Он добавил, что официальным представителям США следует быть осторожнее в высказываниях и что иранские вооруженные силы готовы дать ответ. Согласно меморандуму, США и Иран согласились прекратить военные действия на всех фронтах, в том числе в Ливане. Вашингтон призвал Израиль к сдержанности наряду с поддерживаемой Ираном группировкой мусульман-шиитов Хезболла. Тем не менее, в субботу боевые действия все еще продолжались. Правящие партии Японии намерены удвоить усилия по реализации своей политической повестки до завершения текущей сессии парламента менее чем через месяц. Правительство планирует представить в парламент проекты поправок к закону об императорском дворе, которые будут касаться таких вопросов, как обеспечение численности членов императорской семьи. Главная правящая либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции «Партия Возрождения Японии» хотят ускорить обсуждение этих законопроектов в парламенте. Эти партии намерены представить еще один законопроект, направленный на сокращение числа депутатов Нижней Палаты в рамках заключенного ими коалиционного соглашения. Генеральный секретарь ЛДП Судзуки Сюн Ичи признал, что время текущей сессии парламента ограничено, но добавил, что его партия хочет продвинуться вперед в решении разных вопросов без продления сессии. Представители оппозиции заявляют, что правящие партии должны тщательно подходить к обсуждению вопросов в парламенте, а не ставить во главу угла собственное удобство. Текущая сессия парламента по плану завершится 17 июля. Правительство Японии приняло решение повысить стоимость виз для иностранных граждан в 5 раз, начиная с 1 июля. Правительство одобрило эти поправки на заседании Кабинета министров в пятницу. Величина визовых сборов в Японии не изменялась на протяжении почти 50 лет. Стоимость визы на однократный въезд увеличится до 15 тысяч йен, или примерно 93 долларов с нынешних 3 тысяч йен. Сбор за визы, позволяющий многократный въезд на протяжении установленного срока, увеличится до 30 тысяч йен, или примерно 186 долларов с нынешних 6 тысяч йен. Министр иностранных дел Мотеги Тошимицу рассказал корреспондентам, что нынешние визовые сборы были установлены в 1978 году, а теперь они пересмотрены в ответ на рост цен и изменения в курсах обмена валют. Мотеги отметил, что решение принято с учетом различных воздействий и других факторов, и он не ожидает, что пересмотр немедленно скажется на въездном туризме. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские беспилотники поразили российский нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный более чем в 2000 километрах от границы. В своем видеообращении в субботу Зеленский сказал, что этот комплекс находится в Тюменской области в Западной Сибири. Он сообщил, что в операции были задействованы модернизированные беспилотники, разработанные украинской оборонной компанией, которые способны достигать целей, расположенных на расстоянии до 3000 километров. Зеленский подчеркнул, что этот удар был полностью оправданным ответом на российские удары по Украине. Кроме того, в воскресенье он сообщил в социальной сети, что Украина нанесла удары по целям, в числе которых была нефтебаза в Крыму, южном регионе, который Россия в одностороннем порядке аннексировала в 2014 году.
Кроме того, Украина в четверг нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Москве. Как полагают эксперты, Украина надеется, что атаки на объекты нефтяной промышленности помогут заставить Россию пойти на мирное соглашение. Между тем, по украинским данным, в результате ударов, нанесенных российской стороной до конца субботы, погибли 7 человек. Зеленский призвал жителей Украины особенно серьезно относиться к сигналам воздушной тревоги, поскольку Россия готовит новый массированный удар. Как сообщают японские синоптики, дождливый сезон, по-видимому, начался в северной части региона Тохоку. Это значит, что влажный сезон установился по всей стране, за исключением Хоккайдо, где не бывает дождливого сезона. Метеорологическое управление Японии объявило об этом в воскресенье утром, отмечая, что в северной части Тохоку на предстоящей неделе ожидается много облачных и дождливых дней. Сезон дождей наступил в этих местах на 6 дней позже, чем в среднем за много лет, и на 2 дня позже, чем в прошлом году. По словам управления, сезонный дождевой фронт и система низкого атмосферного давления принесли дожди главным образом северной и восточной частям Японии. Сильный дождь шел в регионе Канто в ранние часы воскресенья. Скопления туч накрывают регион Тохоку и префектуру Ниигата. В некоторых местах дождь усиливается. Дождевой фронт, по-видимому, будет некоторое время находиться неподвижно вблизи главного японского острова Хонсю. И приблизительно вплоть до четверга сильные дожди возможны главным образом в западной части Японии. Между тем, позднее на текущей неделе к префектуре Окинава на юго-западе Японии может приблизиться тайфун номер 7, который находится над водами у восточной части Филиппин. Метеорологи призывают жителей следить за новостями о погоде и еще раз проверить местные карты угроз, а также готовность средств первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации, поскольку сезон дождей устанавливается в полную силу от западной до северной Японии. Сборная Японии одержала убедительную победу со счетом 4-0 над командой Туниса во втором матче группового этапа мужского чемпионата мира по футболу. Сборная Японии, которая занимает 18-е место в мировом рейтинге, встретилась с тунисской командой, занимающей 45-е место в матче группы F, который прошел в субботу на стадионе Монтеррей в Мексике. Это был 1000-й матч в истории чемпионатов мира. Сборная Японии впервые забила 4 гола в матче мужского чемпионата мира по футболу. А Уэда Аясе стал первым японским игроком, забившим 2 гола в матче чемпионата. Эта первая победа японской сборной принесла ей 3 очка. Ранее команда сыграла в ничью с Нидерландами, и теперь в ее активе 4 очка. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. Напоминаем, что в эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии программа «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: На нашем сегодняшнем 17-м уроке мы поговорим о том, как сказать людям, что вы делали недавно или что собирались делать. Во второй части урока мы расскажем о еде, которую можно найти по всей Японии – гречневой лапше соба.
1: Начнем с диалога. Китайский фотограф Мия поехала на горячий источник в префектуре Нагано, чтобы сделать несколько снимков. В этом источнике проводят время дикие обезьяны, которым нравятся теплые ванны. Мия случайно встретила семейную пару из Японии, и теперь они все вместе пошли в ресторан, где готовят лапшу соба.
0: Послушайте диалог сегодняшнего урока.
2: Особа 3つ, お願いします.
3: Hi!
0: 日本へは観光ですか?私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。それは素晴らしいね。お待たせしました。Давайте разберем фразы по порядку.
1: Японская туристка заказывает собу для всех.
2: Особа 3つ, お願いします.
0: 3 порции собы, пожалуйста.
1: Официантка отвечает.
3: Hi.
0: Хорошо.
1: Женщина обращается к Мия.
2: Нихонева канко деска?
0: Ты приехала в Японию посмотреть достопримечательности?
1: Мия отвечает.
3: Это ваташи ва

0: Запомнив эту фразу, вы сможете рассказать, что вы делали недавно или что собираетесь делать. Разберем эту фразу. Нихон – это Япония, помните? Рёко штеймас означает «я путешествую». Главный пункт нашего урока – выражение «рёко штеймас» – «я путешествую по Японии», что также может означать «я путешествовала по Японии». Если вы хотите сказать, что вы делали недавно или делаете сейчас, добавьте «имас» к «т-форме» глагола. Путешествовать «рёко суру» в «т-форме» – это «рёко сте». Добавьте «имас» и получится «рёко сте имас».
1: А теперь ваша очередь. Послушайте и повторите.
2: «Рёко сте имас». «Нихон о рёко сте имас».
1: В сегодняшнем диалоге Мия сказала: «Я знакомлю иностранцев с этой страной». «Нихон но кото о кай гай ни щокай щитеймас». В этой фразе также используется форма глагола, выражающая ваше действие в прошлом или в настоящем.
0: Правильно. «Сёкай щитеймас» – «я знакомлю» образовано из глагола «знакомить» «сёкай суру» в «т-форме», «сёкай щите» и связки «имас» в конце.
1: Послушайте диалог о том, что собеседники делают в Японии.
0: Вот что значат эти фразы.
1: Вы путешествуете?
0: Рёко – это существительное путешествие.
1: Да, я уже побывал в разных местах.
0: Хай – это да. А ачкочи означает здесь и там, или в разных местах.
1: Послушайте и повторите.
2: Рёко сте имас. Ачкочи рёко сте имас.
1: А теперь попробуйте повторить ответ на вопрос.
2: Рёко деска? Хай. Ачкочи рёко сте имас. Хай. あちこち旅行しています.
0: А теперь попрактикуемся отвечать на вопрос о том, что еще можно делать в Японии. Например, вы хотите сказать, что учили японский язык. Японский язык...
2: Нихонго. Нихонго.
0: Учить. Бенкё суру. Т-форма этого глагола звучит как...
2: Бенкё ште. Бенкёして.
0: Попробуйте.
3: Нихонго бенкёしています. Нихонго бенкёしています.
0: А теперь попробуйте сказать, что вы работали. Работа это
2: Сигото. Сигото.
0: Делать.
2: Сыру.
0: Т-форма глагола будет
2: «して». «して».
0: Попробуйте.
4: «Сигото штеймас». «Сигото штеймас».
0: Сегодня в рубрике «Шаг за шагом» мы расскажем об особом виде счета.
1: Когда вы делаете заказ в кафе или ресторане, не употребляйте обычные числительные, такие как «ичи», «ни», «сан». Вот какие слова используются в таком случае, от 1 до 5.
2: «Хитоцу», «втацу», «митцу», «йотцу», «ицуцу».
1: Теперь послушайте и повторите.
2: «Хитоцу», «втацу», «митцу», «йотцу».
0: В сегодняшнем диалоге туристка заказала 3 порции собы. Она сказала:
2: «Особа 3つ お願いします».
0: Что вы скажете, если захотите заказать 2 порции?
2: «Особа 2つ お願いします».
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
5: «Особа 3つ お願いします».

0: 願いします。
1: はい。
0: 日本へは観光ですか？
1: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
2: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: Раз уж мы сегодня заговорили о гречневой лапше соба, посвятим ей и рубрику «Готовим с Кайто».
6: Соба – популярное традиционное блюдо из лапши. Лапшу готовят из гречневой муки. Собу едят и холодной вместе с бульоном на соевом соусе, и горячей в составе пряного супа. Настя, вы пробовали собу?
5: Конечно, и не раз. В Японии не составляет труда найти ресторан с собой. Масса таких кафе находится в каждом оживленном районе. Вокруг железнодорожных станций их тоже очень много.
6: Иногда лапшичные, в которых подают собу, встречаются прямо на станциях. Пассажиры могут быстро перекусить по пути.
5: Сейчас я уже привыкла, но поначалу было необычно слышать, как люди громко прихлебывают, когда едят собу.
6: Это правильный способ есть собу в Японии. Если вы втягиваете лапшу со звуком, к вам в рот также попадает больше воздуха, а он помогает раскрыться аромату лапши.
5: Место, которое посетила Мия в префектуре Нагано, хорошо подходит для выращивания гречихи для собы. Там высоко над уровнем моря и прохладно. Множество ресторанов с лапшой соба располагаются в старых японских домах, что создает ретро-атмосферу.
6: В некоторых из них собу готовят вручную пожилые местные жители. Собу готовят из тщательно отобранных ингредиентов и воды. У каждого ресторана свой рецепт, так что даже если вы захотите есть собу целый день, каждый раз будете удивляться разнообразию вкусов. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
5: Теперь, когда Мия попробовала собу, она возвращается обратно в дом Харусан. Оставайтесь с нами и узнаете, что она расскажет своим соседям о поездке.